Я мчу 200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 104 FM.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 23-01-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: спокойно. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-72.

качали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Реклама. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: 104 FM. Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
1: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

104 FM. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные.

0: по телефону 643050, код города 8617.
1: Уделите больше времени вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В воскресенье 3 мая ожидается пасмурная погода на протяжении всего дня. Дождь. Днем плюс 11, вечером плюс 10. Северо-восточный ветер 12 метров в секунду. Влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организации акции, сроках, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
1: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и

0: Рядом станция Лента. Телефон 8-918-0555-090.
1: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
2: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
3: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
6: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
7: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
8: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
1: Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В магазине Мегаспорт открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в Мегаспорт. Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
1: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
5: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64-20-46. Код города 86-17.
5: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
6: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
7: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
1: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM. Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет» у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64 20 46. Код города 86 17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
5: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
3: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В воскресенье 3 мая ожидается пасмурная погода на протяжении всего дня. Дождь. Днем плюс 11, вечером плюс 10. Северо-восточный ветер 12 метров в секунду. Влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».

0: сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
4: Не оферта. Застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
5: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: В студии Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давайте создаем настроение и танцуем на 104.ФМ. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.ФМ.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок, Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А, Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
8: Форум «Крипто-Юг-2026» в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
9: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. О, Fresh Автогаз. Полгарант 517-774-616-45-69.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Каралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
11: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
12: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: крика, без шума, но найдешь какой-нибудь повод. Скажешь мне: ну здравствуй, Наташа. Я скажу: ну здравствуй, Вова.
1: Я ждал тебя целую жизнь и прожил бы еще одну снова, чтобы еще раз встретить тебя. Я самый счастливый Вова.

0: Хорошие новости на 104FM.
1: Привет всем, кто слушает радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. Если вы устали от потока негативной информации или заметили, что давно не улыбались, то у меня для вас хорошие новости. Интересные факты и добрые истории поднимут вам настроение.
0: Не надо стесняться.
1: В Москве на одном из рекрутинговых порталов появилась необычная вакансия – муза для музыканта. Об этом пишет РИА Новости. В обязанности кандидатки входит писать милые утренние сообщения, вдохновлять артиста на новые песни, превращать смелые задумки в видео и поддерживать его романтичные идеи. Среди других требований – чувство юмора, загадочность и умение быть немного недоступной. За такую работу обещают до 100 тысяч рублей в месяц, а также походы в кафе, театры, кино, странные сообщения посреди ночи и цветы без повода.
0: Братья наши меньшие.
1: Продолжая тему интересных вакансий, необычный помощник появился у алтайских полицейских. Корги по кличке Рыжий. Он стал единственной в крае собакой-детектором своей породы и помогает раскрывать преступления благодаря тонкому нюху. Вместе со своими хвостатыми коллегами Рыжий участвует в исследованиях запаховых следов человека. Между прочим, между собаками-кинологами и экспертами большая разница. Первые ищут взрывчатку, пропавших людей или наркотики, а собаки-детекторы помогают сравнить запаховый след с места преступления с конкретным подозреваемым. Похвастаться такими умениями может далеко не каждый пес. Ну а если бы преступников можно было сражать на повал милотой, то такого корги-полицейского давно бы наняли в каждый отдел внутренних дел, пишет «Комсомольская правда».
0: Идея на миллион.
1: У вас бывает такое, что вы теряете ощущение времени за компьютером, а потом болят глаза, и вы снова ругаете себя за то, что увлеклись, листая ленту. В Японии нашли интересный способ, как с этим бороться. Там создали расширение для браузера, которое сможет контролировать экранное время пользователей. Принцип работы прост. Если человек превышает лимит, то на весь экран выплывает огромный рыжий код и устанавливается таймер для перерыва. В настройках можно выбрать, на какие сайты будет распространяться работа приложения и установить свое ограничение по времени и длину перерыва. Изначально для всех предлагается 60 минут экранного времени, а затем выползает код, устраивая 5-минутный отдых. Разработчик у себя в соцсетях говорит, что расширение бесплатное и работает без рекламы, а также не собирает данные пользователей, пишет журнал «Правила жизни». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Всем удачи и пусть новости будут только хорошими.

0: Реклама. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
1: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. У Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
3: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В воскресенье 3 мая ожидается пасмурная погода на протяжении всего дня. Дождь. Днем плюс 11, вечером плюс 10. Северо-восточный ветер 12 метров в секунду. Влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама. Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Новая Россия. Телевизионная реклама на главных федеральных каналах. Первый Россия-1.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
1: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Каралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Каралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
2: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
3: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
0: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект, ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: Под рукой системы организации акции, срока, как правило, ее проведения, размеры скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
6: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас желание работать и зарабатывать. От нас официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
2: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19:00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
7: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. 104 FM.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В воскресенье 3 мая ожидается пасмурная погода на протяжении всего дня. Дождь. Днем плюс 11, вечером плюс 10. Северо-восточный ветер 12 метров в секунду. Влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Коннект.
1: Всем привет.
2: Шоу «Коннект» начинается прямо сейчас.
3: Итак, мы снова с вами.
4: Добрый вечер, друзья.
5: В студии Андрей Антонов.
6: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
7: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
8: С вами Денис Денисенко.
4: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
0: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
7: Спасибо, что были с нами. Всем чао-какао.
4: Всем пока-пока.
0: «Коннект». Присоединяйся. Реклама.
9: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
10: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийский район, Цемдалина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
0: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цемдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек. 64-20-46. Код города 86-17. «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
11: «Джили Манджаро Флагшип Асье». Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. «Джили Манджаро» — это космос.
0: Официальный дилер «Джили» — «Коралли». Новороссийск, улица Луначарского, 25А. «Коралли» — рядом с вами.
12: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
13: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
14: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
15: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
12: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
16: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные.

0: Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
1: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
0: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Они сломали границы, вдохновили миллионы, стали символами эпох. От первых аккордов до легендарных высот. Это не просто музыка. Это вечность. Легенды жанра. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся. Слушай. Восхищайся.
1: FM 104. Реклама.

0: Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174, с 9.00 до 19.00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
4: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. FM 104.

0: сделано в нулевых.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Лела Уфимцева. И сегодня в программе «Сделано в нулевых» хочется поговорить о модных веяниях того недалекого времени. Про моду нулевых обычно говорят «простить, забыть и отпустить». Но прежде всего это весело. Автозагар, тонкие брови, зеркальный блеск для губ, милирование. Макияж 2000-х был по-хорошему безумным и совершенно точно подходил времени, в которое существовал. Тренды, как это всегда бывает, задавали звезды, а повторяли обычные люди. И, конечно, главным лицом гламура была фэшн-дива Пэрис Хилтон, образы которой всегда очень напоминали наряды кукол Барби. Но ведь и сама Барби в то время для многих была эталоном. Именно в нулевых в России появился гламур и лакшери. Укороченные топы, голая спина, джинсы с низкой посадкой, море страз, багетные сумки и буйство принтов. Чем соблазнительнее и откровеннее, тем лучше. И такой эпохи в истории мировой моды, казалось, больше не будет. Но, невзирая на все тенденции, которые мы так старательно хотели стереть из памяти, они вновь возвращаются на подиумы и даже в наши гардеробы. Правда, в другом осмыслении. Теперь важна эстетика с ее беззаботностью и легкостью, а фасоны, цвета и аксессуары соответствуют современным трендам. Макияж вновь перестал бояться перламутровых текстур и блеска для губ. А в мейкап вернулась свобода и раскрепощенность. И, конечно, одежда, велюровые костюмы, облегающие кардиганы и мешковатые джинсы. А значит, мода циклична. А что еще было модным и популярным в былое время, мы поговорим уже в следующей программе «Сделано в нулевых» на 104 FM.

104 FM. Меняйся к лучшему.

0: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Концерт Холла Фамилия 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
6: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
8: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM.
1: 8-й год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
2: на 104 FM
1: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджакеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
2: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
1: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
5: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдалина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
6: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
7: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
8: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
9: Искать автомобиль по объявлению? Это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. У Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
0: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: сердце.
1: Лови волну на FM 104.

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко,
5: Юлия Клюскова, Вячеслав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.ФМ. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.ФМ.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао-какао.
2: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
8: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
6: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил,

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения. Реклама.
2: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64-20-46. Код города 86-17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.

0: сцене концерт-холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
4: Неоферта. Застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.рф.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Хорошие новости на 104FM.
1: Привет всем, кто слушает радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. Если вы устали от потока негативной информации или заметили, что давно не улыбались, то у меня для вас хорошие новости. Интересные факты и добрые истории поднимут вам настроение.
0: Не надо стесняться.
1: В Москве на одном из рекрутинговых порталов появилась необычная вакансия – муза для музыканта. Об этом пишет РИА Новости. В обязанности кандидатки входит писать милые утренние сообщения, вдохновлять артиста на новые песни, превращать смелые задумки в видео и поддерживать его романтичные идеи. Среди других требований – чувство юмора, загадочность и умение быть немного недоступной. За такую работу обещают до 100 тысяч рублей в месяц, а также походы в кафе, театры, кино, странные сообщения посреди ночи и цветы без повода.
0: Братья наши меньшие.
1: Продолжая тему интересных вакансий, необычный помощник появился у алтайских полицейских. Корги по кличке Рыжий. Он стал единственной в крае собакой-детектором своей породы и помогает раскрывать преступления благодаря тонкому нюху. Вместе со своими хвостатыми коллегами Рыжий участвует в исследованиях запаховых следов человека. Между прочим, между собаками-кинологами и экспертами большая разница. Первые ищут взрывчатку, пропавших людей или наркотики, а собаки-детекторы помогают сравнить запаховый след с места преступления с конкретным подозреваемым. Похвастаться такими умениями может далеко не каждый пес. Ну а если бы преступников можно было сражать на повал милотой, то такого корги-полицейского давно бы наняли в каждый отдел внутренних дел, пишет «Комсомольская правда».
0: Идея на миллион.
1: У вас бывает такое, что вы теряете ощущение времени за компьютером, а потом болят глаза, и вы снова ругаете себя за то, что увлеклись, листая ленту. В Японии нашли интересный способ, как с этим бороться. Там создали расширение для браузера, которое сможет контролировать экранное время пользователей. Принцип работы прост. Если человек превышает лимит, то на весь экран выплывает огромный рыжий код и устанавливается таймер для перерыва. В настройках можно выбрать, на какие сайты будет распространяться работа приложения и установить свое ограничение по времени и длину перерыва. Изначально для всех предлагается 60 минут экранного времени, а затем выползает код, устраивая 5-минутный отдых. Разработчик у себя в соцсетях говорит, что расширение бесплатное и работает без рекламы, а также не собирает данные пользователей, пишет журнал «Правила жизни». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Всем удачи и пусть новости будут только хорошими.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
2: Реклама.
3: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
4: Подробности об организации, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
1: Новое.

0: рекламой займемся мы. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Новая Россия. Телевизионная реклама на главных федеральных каналах. Первый Россия-1.

0: Ломся мы. Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
1: Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александр Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
2: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. У Fresh Автогаз. Полярен 517-774-616-45-69.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: FM 104. Сделано в нулевых.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Лела Уфимцева. И сегодня в программе «Сделано в нулевых» давайте поговорим о модной в то время субкультуре, о хипстерах. В лексиконе многих людей нередко используется этот термин. Хотя мало кто сможет точно определить, кто такой хипстер, какими отличительными чертами и особенностями он отличается. Если переводить дословно, то хипстер означает «быть в теме». Впервые представители этой культуры появились в Америке среди деятелей искусства, писателей и музыкантов. Сегодня же они распространяются повсеместно, независимо от рода деятельности. Визуально в образе хипстера можно увидеть что-то от панков, хиппи и даже эмо. Это могут быть длинные волосы и борода у мужчин, всевозможные модели шляп, солнцезащитные очки, а также своеобразный выбор одежды и обуви. Под влиянием модных тенденций субкультура на сегодняшний день получила новый виток популярности и востребованности, которая проявляется не только в прическах и предметах гардероба, но и в мировоззрении и мышлении людей. Хипстеры особенно внимательно относятся к культуре и искусству, кинофильмам и литературе. Они тусуются в модных кофейнях, посещают гламурные выставки, любят арт-хаус и увлекаются урбанистикой. По поводу их внешнего вида журнал Time высказался так: свитер, перешедший к вам от бабушки, очки в стиле Боба Дилана, плюс бриджи из джинсовой ткани, кеды, и вот вам и хипстер. Уже позднее у нас появятся випстеры. Те же хипстеры, но постарше и побогаче. О том, что еще было модным и популярным в былое время, мы поговорим уже в следующей программе «Сделано в нулевых» на 104 FM.

0: Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Концерт Холла Фамилия 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
1: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро – это космос.
1: Официальный дилер Джили – Каралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Каралли. Рядом с вами.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM.
1: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Завод кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний Каралли. Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Долина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас. Велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск. Проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: Организации акции, срок, как правило, ее проведения, размеры скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
6: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
8: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
9: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: 104 FM. Меняйся к лучшему.
1: Я не

0: Хорошие новости на 104FM.
1: Привет всем, кто слушает радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. Если вы устали от потока негативной информации или заметили, что давно не улыбались, то у меня для вас хорошие новости. Интересные факты и добрые истории поднимут вам настроение.
0: Не надо стесняться.
1: В Москве на одном из рекрутинговых порталов появилась необычная вакансия – муза для музыканта. Об этом пишет РИА Новости. В обязанности кандидатки входит писать милые утренние сообщения, вдохновлять артиста на новые песни, превращать смелые задумки в видео и поддерживать его романтичные идеи. Среди других требований – чувство юмора, загадочность и умение быть немного недоступной. За такую работу обещают до 100 тысяч рублей в месяц, а также походы в кафе, театры, кино, странные сообщения посреди ночи и цветы без повода.
0: Братья наши меньшие.
1: Продолжая тему интересных вакансий, необычный помощник появился у алтайских полицейских. Корги по кличке Рыжий. Он стал единственной в крае собакой-детектором своей породы и помогает раскрывать преступления благодаря тонкому нюху. Вместе со своими хвостатыми коллегами Рыжий участвует в исследованиях запаховых следов человека. Между прочим, между собаками-кинологами и экспертами большая разница. Первые ищут взрывчатку, пропавших людей или наркотики, а собаки-детекторы помогают сравнить запаховый след с места преступления с конкретным подозреваемым. Похвастаться такими умениями может далеко не каждый пес. Ну а если бы преступников можно было сражать на повал милотой, то такого корги-полицейского давно бы наняли в каждый отдел внутренних дел, пишет «Комсомольская правда».
0: Идея на миллион.
1: У вас бывает такое, что вы теряете ощущение времени за компьютером, а потом болят глаза, и вы снова ругаете себя за то, что увлеклись, листая ленту. В Японии нашли интересный способ, как с этим бороться. Там создали расширение для браузера, которое сможет контролировать экранное время пользователей. Принцип работы прост. Если человек превышает лимит, то на весь экран выплывает огромный рыжий код и устанавливается таймер для перерыва. В настройках можно выбрать, на какие сайты будет распространяться работа приложения и установить свое ограничение по времени и длину перерыва. Изначально для всех предлагается 60 минут экранного времени, а затем выползает код, устраивая 5-минутный отдых. Разработчик у себя в соцсетях говорит, что расширение бесплатное и работает без рекламы, а также не собирает данные пользователей, пишет журнал «Правила жизни». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Всем удачи и пусть новости будут только хорошими.
0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юг России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
2: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104FM. 12+. Реклама. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86 17 64 20 46.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: были легенды жанра. С вами был Алекс и Ярик.
1: Да, слушайте нас на подкастах. Услышимся с вами через неделю.
0: Пока-пока.
2: Пропустили в эфире?
0: Ничего страшного.
2: Слушайте все выпуски программы «Легенды жанра» в подкастах на странице «Радио Новая Россия»
0: во ВКонтакте и на Яндекс.Музыке.
3: «Легенды жанра» на 104 FM. Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организации акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
4: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
3: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
5: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на Промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. У «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
6: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: сделано в 80-х.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Лела Уфимцева. И сегодня в программе «Сделано в 80-х» мы поговорим о головоломках, которые были популярны в советское время. Те, кто родился и вырос в СССР, развивали свою эрудицию с детства, поэтому очень любили различные настольные игры и головоломки. Самая известная и популярная игрушка-головоломка, которая пользуется заслуженным уважением и в наши дни, это, конечно, кубик Рубика. До сих пор существуют турниры мастеров по его скоростной сборке. Знаменитая змейка, куда же без нее? Пожалуй, не было ни одного ребенка, у которого не было этой игрушки. Мальчишки делали из нее пистолеты и играли во дворе в войнушку. Игра-головоломка «Пентамина» была уже посерьезнее, нужно было подумать как следует. Но если приглядеться, можно обнаружить в этой игрушке знакомые очертания известного всем «Тетриса». Еще была довольно сложная головоломка «Пятнашки», где нужно было выставить все цифры в порядке возрастания, не вынимая их из коробки, пока не соберешь всю последовательность от 1 до 15. И не могу не рассказать о моей любимой головоломке «Гвозди», которая на самом деле появилась еще задолго до СССР. Просто пик ее популярности пришелся именно на эти годы. Нужно было разъединить гвозди, не прилагая усилия. Конечно, все они не отличались каким-то диковинным стилем изготовления, но для того времени они доставляли нам огромную радость. А что еще дарило нам незабываемое удовольствие в былое время, мы поговорим уже в следующей программе «Сделано в 80-х» на 104 FM.

0: Рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.

0: Алтайского края. Подробности по телефону 64-30-50, код города 8617. Уделите больше времени вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского 25. Geely. Рядом с вами.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
0: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 5509. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8 989 777 42 37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: дальше.
1: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
3: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. 104 FM.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
2: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Форум «Крипто-Юг-2026» в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
6: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
7: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9:00 до 19:00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект, ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой.

0: Долина, рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
1: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 86-17.
1: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
4: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
5: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
6: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
7: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
4: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
8: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

улицы Киев.

0: Восьмой год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
1: на 104 FM
0: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
2: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. О, «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды — ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли: МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.

0: вернемся мы. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. О, Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
0: Каралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
4: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
6: Приятная дорога домой вместе с «Новой Россией».

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов, в студии Екатерина Захарова, Петр Костенко,
4: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давайте создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
5: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
4: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
6: Коннект. Присоединяйся.
5: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, срок, правилах эмиссии и проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. В сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
7: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
5: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
2: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104 FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
3: Реклама.
4: Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
5: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник. Собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
6: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
7: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
8: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
9: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
10: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами.
11: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
12: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. 104 FM.

0: Реклама.
1: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
2: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Каралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Каралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

Реклама. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8 918 216 28 21.

0: Алтайского края. Подробности по телефону 64-30-50, код города 8617. Уделите больше времени вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
2: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Легкое музыкальное дуновение на 104 FM. Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Восьмой год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
2: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки. Все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
0: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86-17-64-20-46.
4: Не в силах я!
0: Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
5: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. У «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, срок, правила комиссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп «Чоп-чоп» – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде «Чоп-чоп». Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
1: 64-20-46. Код города 8617.
0: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: FM 104.
1: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
0: Автомикс. Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. Автомикс на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. О, «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
4: Опять простыл. Самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
6: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

FM 104. FM 104. FM 104.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1G. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
3: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
4: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
5: На сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
6: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
7: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
8: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
9: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
10: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
11: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
12: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00.
1: Реклама.

0: рекламой займемся мы.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александр Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся, слушай, восхищайся. Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64-20-46. Код города 86-17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

Я тоже не помню. Как ты начинаешь, не помню.

0: Реклама.
1: В питомнике растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: Лина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», НТВ, Пятый и радио «Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8-617-64-20-46.
2: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64 20 46. Код города 86 17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
6: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
7: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
8: Неоферта застройщику ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.рф.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

sunshine. Do what I do when I do what I do when I'm doing.

going in the sunshine. Love who I love.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Rain, darker cloud rain, heavy showers.

0: Реклама.
1: В питомнике растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще...

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце мое.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 2301816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше

Вчера еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 23-01-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.